Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Туфан Мингнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28-ші сентябрға қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим етігіз. Яршиклеуі 12+.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
3: Яна Татаршира Олта. Гала-концерт. Ирка Зайнат Фархаддинова, Нафкат Нигматуллин, Рустам Асаев, Раяс Фасидов, Гульсевин Абдуллина, Озар Абитов, Гульнас Сафарова, Искандер Хайруллин, М. Башкалар, Максус Кулак, Рустам Набиев. Конкурс хитлера «Хэм Хёна Жимшлер». 16 сентябрь, «Пирамида».
4: Яшиклёвы, Олта Плюс.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 77-88-85. 77-88-85.
6: Татарстан Республикасының

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Болгар Радио.

0: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8 987 213 60 13.
1: Чип и Дейл всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Продажа грузовых мотороллеров от компании ТАНТ сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8 917 253 20 10. 8 917 253 20 10.
4: Нихаят, нихаят, хантоган бирхат, нихаят. Эстрадабыздың үзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихаят программасы белән Казанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
5: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
6: Сливки и лояльных программ сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Узакбанк» 2012 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Толырақ мәглімет «Акбарс» на тару сайтында.
7: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина үзінің «Мин башқа» деп исемленген концертына жоқыра. Бу ғадегіне концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны һәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
8: НПО «Агротехсервис» официальный дилер завода «Россельмаш» предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
9: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
10: Жоопылығы шекленген жамғияты.
11: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: Алло.
13: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону...

0: вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
1: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Эльмира Нагымова.

0: сізнің шахарда. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертның мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова. Ешетлеу 6+, 2026 ел.
1: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзнің оңышы яшәте, қышның Қорында әмі, яз жиханға жаны үнірі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу мы другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дропперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Конечно же, участники обязаны соблюдать культуру дискуссии, общественные нормы морали и этики. В случае фиксации указанных нарушений я буду вынуждена прервать ваше выступление и отключить микрофон. За 30 секунд до окончания отведенного времени прозвучит звуковой сигнал. И когда время на каждый ответ закончится, мы услышим второй звуковой сигнал, после чего микрофон отключается, и мы переходим к следующему спикеру. Итак, тема сегодняшнего разговора – защита традиционных духовно-нравственных ценностей. И мы переходим к вопросам. Укрепление государственного суверенитета немыслимо без защиты традиционных духовно-нравственных ориентиров, зафиксированных указом президента Российской Федерации в качестве стратегического приоритета. Какие ключевые внутренние и внешние вызовы сегодня представляют наибольшую опасность для традиционных духовно-нравственных ценностей и устоев нашего общества? И какие конкретные государственные, общественные и правовые механизмы необходимы для эффективного противодействия этим угрозам? И слово предоставляется Сафину Фатбиру Магусовичу, представителю политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Пожалуйста.
1: Ну, как вы отметили, Гульнас, конечно, очень важные вопросы, которые выносятся сегодня на нашей дебаты, это о суверенитете, о молодежи и о дружбе народов. Вопросы разные, но если посмотреть в общем плане, да, можно даже дать ответ одной фразой. Он простой. Ценности не живут в законах, ценности живут в семьях. А чтобы семья жила, ей нужно прежде всего три вещи. Достойная работа, жилье и уверенность в завтрашнем дне. Все остальное как бы производные. Начну с того, что я полностью согласен, поддерживаю. Это указ президента России, номер 809, это было принято в 2022 году. Исключительно важный документ, который определяет основные направления государственной политики в сфере защиты духовно-нравственных ценностей народов России. Ценности там прописаны. Это жизнь, достоинство, крепкая семья, служение Отечеству, историческая память, единство народов России. Прописаны, да. Теперь главный вопрос, как указ работает? Давайте посмотрим цифры. Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2025 года 1,37. Это означает, что в среднем приходится на 3 женщин 4 ребенка. Чтобы народ не убывал, нужен коэффициент 2,1. И в этом плане мы сегодня падаем 10-й год подряд.

0: естественно, убыль населения 500-600 тысяч человек каждый год. Вдумайтесь, за один год страна теряет целый город размером набережной Челны. Для граждан еще другая ситуация. Это долг граждан перед банками около 45 триллионов рублей. Это исторический рекорд за всю современную Россию. Возникает вопрос, кто нанес по нашей семье удар сильнее? Я не преуменьшаю внешнее давление. Информационная война против нас идет за память, за молодежь, за образ будущего. И правила для платформ, и защита детей в цифровой среде нужны, конечно. КПРФ это поддерживает. Но давайте честно, одними запретами культурный код не сохранишь. Есть еще одна угроза нашим ценностям и суверенитету, о которой почти не говорят, это несправедливость. Справедливость тоже традиционная ценность, может быть, самое главное. Если ее нет, рушится сама идея, что честный труд чего-то стоит. А на ней держится все, и семья, и патриотизм, и желание рожать детей. И вот здесь у нашей партии не лозунги, а конкретная программа победы. 10 конкретных шагов. Назову пока 4. Во-первых, остановить рост цен. Государственное регулирование цен на хлеб, молоко, картофель, лекарства, детские товары. Второе. Богатство России народу. Нефть, газ, лес, металлы. Банки должны работать на страну, а не на десяток семей. Доходы от недр. Бюджет. Это и есть настоящий экономический суверенитет. Без него духовный суверенитет – просто разговоры. Следующий вопрос, который предлагает наша партия – это налоговое бремя. Богатым, а не бедным. Прогрессивная шкала должна работать в полной мере. Налог на роскошь. Освобождение от подоходного налога семей с доходом ниже 2 минимальных размеров оплаты труда и всех многодетных. Следующее – вернуть в школе воспитание. Наш закон «Образование для всех» – это бесплатные кружки, бесплатное горячее питание, единая тарифная сетка для учителей. Еще одно хочу сказать о том, что вот по традиции, которая сложилась 2001 года, число сельских школ в стране сократилось с 46 тысяч до 24 тысяч, то есть почти вдвое. А каждая закрытая школа – это, как правило, умершее село. Село же и есть главный хранитель наших традиций. Поэтому хочу сказать о том, что когда нам говорят о том, что наша партия как бы какие-то популистские лозунги выдвигает, нет. Мы зовем туда, где было бесплатное образование, бесплатная медицина, доступное жилье и в лучшей мере детская мультипликация. Если это назад, я готов идти назад. А вот вперед, в кредитную кабалу и закрытые сельские школы, я идти не согласен. В условиях рынка тоже можно реализовать многое при умелом руководстве. Убедительный пример – реализованная в нашей республике программа ветхого жилья, инициатором которой были первый президент Минтимер Шарипович Шаймиев, продолжил его второй президент, сегодня раис республики Рустам Нургалиевич Миниханов. Это условия, когда страна входила в рынок, когда разрушалось очень многое. Многие, в общем-то, предприятия останавливались, банкротились. И, конечно же, вот благодаря этой программе тысячи семей получили благоустроенные квартиры бесплатно.
1: Фатбер Магусович, благодарим вас. Далее слово предоставляется Исаевой Ольге Петровне, представителю социалистической политической партии «Справедливая Россия».
2: Традиционные духовно-нравственные ценности – это не абстрактные слова и не тема только для праздничных речей. Это жизнь, достоинство человека, справедливость, крепкая семья, труд, взаимопомощь. Историческая память, ответственность перед страной – и будущими поколениями. Именно такой подход закреплен в президентских основах государственной политики. На мой взгляд, главная угроза нашим устоям – это социальная несправедливость, которая подтачивает доверие людей друг к другу, к обществу и государству. Нельзя требовать от семьи быть крепкой, если родители работают на двух работах, но не могут позволить себе нормальное жилье, качественную медицину, образование для детей. Нельзя говорить молодым «создавайте семьи, рожайте детей», если они боятся кредитов, низких зарплат и отсутствия уверенности в будущем. Нельзя призывать к уважению труда, когда честно работающий человек оказывается беднее тех, кто получает доходы не трудом, а спекуляцией. Позиция партии «Справедливая Россия» проста. Защита традиционных ценностей начинается с социальной защиты человека, с достойной зарплаты, доступного жилья, справедливых пенсий, сильной школы, доступной медицины и реальной помощи семьям с детьми. Наша партия последовательно выступает за укрепление института семьи, повышение ее благосостояния и

0: создание безопасной, комфортной семейной среды. Конечно, мы обязаны защищать детей от разрушительного информационного влияния, поддерживать отечественную культуру, патриотическое воспитание, уважение к нашей истории и многонациональному народу России. Но одними запретами ценности не защитить, их надо подтверждать жизнью, справедливой жизнью. Патриотизм не может быть требованием только к гражданину, это и обязанность государства быть справедливым к своему народу. Когда есть справедливость, солидарность и уважение к человеку труда, тогда и семья становится крепкой, и общество, и крепкая Россия. Голосуйте за партию «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. Голосуя за «Справедливую Россию», вы выбираете справедливое будущее для себя, для своих детей, родных и близких.
1: У вас все? Благодарим вас. Мы продолжаем и переходим ко второму вопросу. Сегодня молодежь принимает важные жизненные решения в условиях стремительных социальных и экономических изменений. На ее представление о семье, родительстве и будущем влияют образование, карьерные возможности, цифровая среда и современные медиа. Какие конкретные государственные программы, медийные проекты и экономические меры предлагает ваша партия для популяризации традиционных семейных ценностей среди молодежи и формирования их как привлекательной и осознанной жизненной траектории? Напомню, на ответ дается 5 минут, и слово предоставляется Сафину Фатбиру Магусовичу, представителю политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
2: Спасибо. Я работаю профессором Казанского института культуры, а также преподаю в Казанском федеральном университете, постоянно общаюсь с молодежью, со студентами. Хочу сказать, что молодежь у нас, в общем, умная, любознательная, творческая. В отличие от старшего поколения, наверное, более прагматичная. Но это в условиях рынка, потому что без этого, наверное, сегодня не жить. Ну, мы всегда говорим, что молодежь — наше будущее, и говорим, что это будущее страны. И когда часто упрекают, что сегодня молодые люди в основном эгоисты, детей не хотят, только карьера, да телефон им нужен, полагаю, что это не совсем правильно. Молодежь хочет семью. Молодежь не может его себе позволить. Это разные вещи. Но давайте посмотрим цифры. Например, минимальный размер оплаты труда в 26-м году — это где-то 27 тысяч рублей, чуть больше. Прожиточный минимум трудоспособного человека — 20,5 тысячи рублей. То есть работающий на полную ставку официально живет чуть выше уровня выживания. Рыночная ипотека, если взять вот самую рыночную ипотеку, нельготную, да, этим летом была от 17 до 23% годовых. Давайте посчитаем вместе. Вот, если вы берете квартиру за 6 миллионов под 20%, это платеж больше 100 тысяч рублей в месяц. Кто это себе может позволить? Когда зарплата таких, кто получает 100 тысяч и больше, конечно же, их немного, немного. Поэтому мы удивляемся, почему коэффициент рождаемости низкий пока получается. Молодая семья сегодня не выбирает... такой проблемы не ставит, дилемму или ребенок, или карьера. Она выбирает между ребенком и съемной однушкой еще на лет 10 вперед. Что предлагает наша партия КПРФ? Мы считаем, что вообще жилье должно быть доступным. Для этого необходимо создать государственную строительную компанию и запустить программу некоммерческой аренды, социальной ипотеки, социальной аренды, чтобы жилье было доступно. Молодая семья... чтобы не влезала ипотечную кабалу. Вы представляете, в Советском Союзе, например, человек, когда поработал 5-10 лет, он получал бесплатно квартиру. То есть жил на свою зарплату, воспитывал детей, занимался другими вещами своими, резал свои возможности, способности, но получал бесплатно квартиру. И за период, например, брежневского застоя, как любят говорить, за эти 19 лет, 160 миллионов людей улучшили свои жилищные условия. Это больше, чем население всей России сегодня. Следующее, что мы предлагаем. Долги. Списывать часть кредита при рождении каждого ребенка. А при рождении третьего списывать полностью. Зарплата. Ну, минимальный размер оплаты труда наша партия предлагает 45 тысяч рублей. Это немного сегодня. И гарантия первого ребенка, то есть первое рабочее место по зарплате уже по специальности, чтобы студенты, выпускники вузов, СУЗов, они могли не ходить потом после 5 лет учебы с курьерской сумкой. Налоги. Мы считаем, что должен быть ноль подоходного налога для многодетных семей и семей с низким доходом. Далее, образование. Бесплатные кружки и секции, об этом все говорят. Бесплатное питание в школе, стипендия должна быть не символической. Знаете,

0: стипендия 2700 рублей. Повышенная 5000 рублей. Ну, как может студент, вот я как профессор говорю, ну, ребят, ну, общаемся, как будете жить? Я говорю, мы только можем работать, потому что не всем родители могут помочь. Поэтому студент не должен выбирать между лекцией и подработкой. Он должен получать достойную хотя бы в размере прожиточного минимума уровня стипендию. Тогда, конечно, и уровень образования, и получение компетенции, они улучшатся. Далее мы считаем, что жилищно-коммунальные услуги не должны быть выше 10% дохода семьи, потому что эти платежи постоянно ежегодно растут, и, естественно, эти вещи надо необходимо регулировать. И самое важное, даже здесь не сумма. Знаете, важна предсказуемость. Человек решается, чтобы завести ребенка, когда понимает, что будет через 5 лет, через 10 лет. Раз выплата этого не дает. Система гарантии дает. У нас была лучшая в мире детская мультипликация, лучшая детская книга, кино, которое пересматриваем, и сегодня мы, которые были уже выпущены 30-40 лет тому назад. Это не выросло само по себе, это был государственный приоритет. Поэтому хочу сказать о том, что то, что мы предлагаем, это наша программа просчитана, молодежь пойдет за тем образом будущего, который окажется привлекательнее. Значит, надо сделать его привлекательным и подкрепить и квартиры, и зарплаты, и уверенности в будущем.
1: Благодарим вас, Фатбир Магусович. А на очереди Исаева Ольга Петровна, представитель социалистической политической партии «Справедливая Россия». Пожалуйста.
2: Наша позиция проста. Запреты и штрафы могут быть лишь защитной мерой там, где речь идет о безопасности детей. Но они не способны сами по себе воспитать человека, научить его любить семью, уважать старших, ценить историю своей страны и чувствовать ответственность за будущее. Чтобы традиционные ценности стали для молодежи естественным выбором, они должны быть связаны не с нравоучением, а с достойной и интересной жизнью. Первое. Молодая семья должна быть реально защищена. Нельзя убеждать молодых людей создавать семью и рожать детей, пока им недоступны жилье, стабильный доход и нормальная социальная инфраструктура. «Справедливая Россия» предлагает льготные жилищные займы для молодых семей по ставке не выше 5%, а для молодых многодетных семей беспроцентные займы сроком до 25 лет. Мы также предлагаем компенсировать молодым семьям с детьми аренду жилья 50% при одном ребенке, 70% при двух, полностью при трех и более детях. Это не подачка, а инвестиции в семью и демографическое будущее России. Второе. Нужны не скучные мероприятия для отчета, а современная культура. Надо поддерживать талантливых молодых режиссеров, музыкантов, авторов, театральные и медийные проекты, которые честно и современно говорят о дружбе, любви, семье, служении, взаимопомощи и истории нашей страны. Молодежь чувствует фальшь мгновенно. Ей нужен качественный фильм, сильная песня, интересная игра, живой разговор с достойными людьми, а не плакат с назиданием. Третье. Школа, колледж и вуз должны давать не только знания, но и опыт участия в общем деле, волонтерство, помощь ветеранам и семьям, краеведческие и поисковые проекты, студенческие инициативы, наставничество. Через личное участие человек понимает ценность солидарности гораздо лучше, чем через любую лекцию. И, наконец, государство обязано показывать пример справедливости. Если молодой человек видит, что честный труд уважают, что талант получает шанс, что семья не остается одна с проблемами, тогда патриотизм, уважение к культуре и желание строить будущее в России становится не обязанностью, а внутренним выбором. Именно так мы понимаем традиционные ценности не как принуждение, а как пространство свободы, ответственности, любви к своей семье и к своей стране. Голосуйте за партию «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. Голосуя за «Справедливую Россию», вы выбираете справедливое будущее для себя, своих детей, родных и близких.
1: У вас все, Ольга Петровна? Благодарим вас, и мы переходим к последнему, третьему вопросу. Укрепление национальной идентичности при соблюдении принципов межнационального мира – безусловный приоритет развития страны, где Татарстан является примером. Опираясь на успешный опыт Татарстана в сохранении

и межнационального мира, какие новые проекты в культуре и образовании вы считаете самыми перспективными? Слово предоставляется Сафину Фатбиру Магусовичу, представителю политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

0: десятилетиями занимались всерьез на всех уровнях исполнительной власти республики, общественной власти, создавали, развивали институты гражданского общества и так далее, и так далее. Поэтому у нас прекрасно было, вот Кремль, если взять, когда построили Кут-Шариф и сделали реставрацию Благовещенского собора, центр христианства и центр мусульманства. Свияжск восстановили, центр христианства, Булгарский центр мусульманства, да, параллельно идет. И даже вот уникальный Дом дружбы, который в Татарстане имеется, со всеми филиалами республики, да, и недавно создали центр уникального мастерства на здании бывшего ЦУМа, прекрасно, где мастера самых разных народов национальных как раз показывают свои достижения. Это и другие примеры сами говорят за себя. Но хочу сказать о том, что, конечно же, межнациональный мир держится прежде всего на работе и на справедливости. Там, где есть достойная работа, где есть жилье, где закон один для всех, людям нечего делить. А там, где безработица и нищета, где один живет во дворце, а другой не может купить ребенку ботинки, там всегда найдется тот, кто объяснит соседу, что виноват человек другой национальности. Поэтому лучшая национальная политика – это социальная политика. И вот хочу сказать о том, что как раз наша партия КПРФ предлагает в этом плане, чтобы вот культура развивалась, культура должна поддерживаться везде. И учитывая, что у нас идентичность, национальные традиции сохраняется прежде всего на селе, и, конечно же, в каждом крупном селе нам надо поддерживать наши дома и дворцы культуры. Потому что они не должны быть клуб на замке, а должны быть живые центры. Центр кружки, ансамбли, библиотека должна работать, интернет должен быть. И, конечно же, это очень важно и очень нужно, чтобы вот сельская культура, она развивалась. Для этого нужно и делается, что, да, немного, немало делается, но недостаточно, считаю. Далее, говоря о ратном языке. Эта тема очень серьезная, потому что мы понимаем, что национальные языки, они где-то теряют свой авторитет, да, поскольку языки, народ, носитель языка становится меньше. Но в любом случае, двуязычие – это наше преимущество, а не проблема. Поэтому надо совершенствовать государственную программу. И в этом плане хочу сказать, что и русский язык, как язык, это который нас всех объединяет. Одно другому не мешает. Татарстан это доказал. Дальше. Труд как школа дружбы. Значит, вернуть надо полный объем студенческие строительные отряды и межрегиональные трудовые лагеря. Когда ребята из Казани, Чебоксара, Уфы вместе строят школу, дружба получает сама. Вот яркий пример в нашей республике – это Елабуга. В Елабуге создан самый крупный студенческий строительный отряд, который занимается строительством Елабужской особой экономической зоны. Знаете, ребята приехали со всего конца России, из и Востока, из Севера, из Запада и так далее. И прекрасно там работа эта организована. Просто молодцы. Далее, следующая проблема, которую мы ставим, это адаптация для мигрантов. Проблема мигрантов очень важная. Мигранты, с одной стороны, значит, вносят много трудовых, значит, доходов для страны нашей. Об этом президент России Путин недавно отмечал. И патенты, это их трудовой вклад в строительство и другие отрасли нашего хозяйства. И здесь необходимо, наверное, делать это надо не в школьном классе уже методом проб и ошибок, а через отдельные языковые центры, чтобы ребенок приходил на урок уже с русским языком. Тогда не будет ни напряжения в школе, ни ненависти на улице. И, конечно же, оцифровать наследие наше, культурное наследие, оно очень богатое. Знаете, есть наследие федерального уровня, регионального уровня, и многие, немало примеров, когда объекты федерального значения, они теряются, потом физически теряются, исторически теряются. И вот я по Татарстану много езжу, рассматривал, например, такие, как объекты федерального наследия, как Суварское городище, да, далее, значит, Белярское городище, Камаевское городище, это Иско-Казан называется, да, Джукутау в Чистопольском районе. Знаете, они требуют большего управленческого внимания, потому что объекты федерального значения, они также теряют значение. А для этой истории, для нашей истории, это очень важно. Поэтому надо беречь наследие, развивать наследие, чтобы передать можно другим нашим подрастающим поколениям. Спасибо.
1: Спасибо, Фатбир Магусович. Далее слово Исаевой Ольге Петровне, представителю социалистической политической партии «Справедливая Россия».
2: Татарстан действительно может служить примером того, как бережное отношение к родному языку, культуре, истории и семейным традициям сочетается с ответственностью за сильную Россию. Здесь хорошо понимают, любить культуру своего народа не значит противопоставлять себя другим. Напротив, человек, который знает свои корни, с уважением относится и к корням соседа.

0: У Татарстана есть последовательно государственная программа сохранения национальной идентичности татарского народа. Она включает поддержку языка, культуры, исторического наследия, интеллектуального потенциала и культурно-информационной среды. Этот подход стоит развивать и тиражировать в других регионах России. Какие здесь точки роста? Первое. Родные языки и современное образование. Нужно не просто сохранять язык в учебном плане, а делать его живым и востребованным. Современные учебники, цифровые платформы, мультфильмы, книги, музыка, театральные проекты, качественный контент в интернете. Молодой человек должен видеть, что родной язык – это не только память о прошлом, но и язык его творчества, общения и будущего. Вторая. Культура как часть экономики развития. Региональные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, народные промыслы, исторические маршруты должны получать устойчивую поддержку. Это рабочие места, внутренний туризм, развитие малых городов и сел, возможность для молодых специалистов оставаться на своей земле и строить там достойную жизнь. Третье. Межнациональный диалог начинается не на больших форумах, а во дворе, в школе, в вузе, в трудовом коллективе. Нужны совместные молодежные, волонтерские, спортивные и образовательные проекты, где представители разных народов делают общее дело. Так рождается неформальная толерантность, а настоящее товарищество и взаимное уважение. И четвертое, принципиальное. Межнациональный мир невозможен без социальной справедливости. Когда люди сталкиваются с бедностью, безработицей, неравенством и отсутствием перспектив, ими легче манипулировать, разжигать недоверие и вражду. Позиция партии «Справедливая Россия» заключается в том, что межнациональное согласие напрямую связано с уровнем социальной справедливости. Партия выступает против ксенофобии и экстремизма и за межкультурное сотрудничество народов России. Россия сильна не однообразием, а единством своего многонационального народа. Поддерживать самобытность, уважать культуру каждого народа, создавать равные возможности для всех регионов и всех семей – это значит укреплять нашу страну, ее суверенитет и будущее. Голосуйте за партию «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. Голосуя за «Справедливую Россию», вы выбираете справедливое будущее себя, своих детей, родных и близких.
1: Угу. Ольга Петровна, благодарим вас. Уважаемые участники, в завершении каждому из вас предоставляется по 2 минуты 43 секунды для подведения итогов и обращения к избирателям. Фатбир Магусович, пожалуйста, вам слово.
2: Знаете, то, что вы начали, важный вопрос, и суверенитет, конечно, это когда мы сами решаем, как нам жить. А ценности – это когда за словами стоят дела. И вот хочу сказать о том, что нам говорят, культура – это расходы. Нет. Культура – это единственное вложение, которое возвращается через поколение. Страна, которая экономит на библиотеке, через 20 лет платит за тюрьму. Это не поэзия, это арифметика. Когда мы говорим о демографии, много говорим, но забываем, что даже для региона отъезд молодого человека – это та же самая демографическая потеря. Он уехал, и его дети родятся не здесь. Значит, удержать молодого специалиста дома, работой, жильем – это очень важная задача. Далее говорим о межнациональном мире. Это как здоровье. Пока он есть, кажется, что он был всегда и будет сам собой. А теряется он очень быстро. Татарстан есть что беречь. И беречь это надо каждый день. И на уровне культуры, и на уровне зарплаты. И хочу сказать о том, что наша партия не обещает чуда. Мы предлагаем справедливость, уверенность в завтрашнем будущем. И у нас говорят, Туган жер – это родная земля. Родная земля – это не строчка в паспорте. Это школа, в которую ты ходил. Это язык, на котором с тобой говорила бабушка. Это дом, где родились твои дети. Это работа, ради которой не надо уезжать за 3000 километров. Приходите на выборы. Выбор за вами. Проголосуйте за нашу Коммунистическую партию Российской Федерации. Спасибо за внимание. Рахмет.
1: Спасибо, Ольга Петровна. Вам слово.
0: Дорогие избиратели, друзья, меня зовут Исаева Ольга, я кандидат партии «Справедливая Россия». Родилась и живу, работаю в Казани. Я мама двух замечательных детей, которые сейчас именно в том возрасте, когда им начинают прививать патриотизм в школах, в садах, Но я хочу сказать, что в основном зависит это все от нас с вами, от того, какая атмосфера царит дома и в каких условиях воспитываются наши дети. Татарстан всегда славился своим уважением к традициям и ценностям. И я уверена, что у нас с вами получится воспитать настоящих патриотов. Голосуйте за партию «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. Голосуя за «Справедливую Россию», вы голосуете за лучшее справедливое будущее для вас и ваших детей. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Спасибо. Уважаемые участники, благодарим вас за интересные ответы. Сегодня мы говорили на тему «Защита традиционных духовно-нравственных ценностей». Время нашего эфира подошло к концу. Это были совместные агитационные мероприятия представителей политических партий в рамках кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Выборы состоятся 18, 19 и 20 сентября. В студии работала Гульнас Рашитова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
3: Выборы 2026.

0: Бұл Радио СФС-нің рәсми ғанашысы Knauf түзіліш безеу материалларын жетіштіруші компания.
1: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
2: Иртенгі шай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
1: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Ихтибар,
3: Ихтибар,
4: Ихтибар! Булгар радиосы атэрдимите!
5: Уникенче сентябрь, татнефть аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр жерчилар!
8: Дэрдлэ жерлар!
4: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
5: Килигэс!
9: Татнефть аренанан бозон!
4: Бергэлэ таратик!
10: 2026 ел, яшеклэ олта плюс!
11: Булгар радиосы фестның генераль иғанашысы Таттелеком акционерлық жамғиеті. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Булгар радиосы фестның иғанашысы әлбәтті милли тұндырмасы. Шахси ишмәкер Нурисламова Ойгіл Ришатовна.
12: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
13: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
12: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
13: Йоқла енді, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар, өзімде шаққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек хәм іш пішмақ алырға бола. Диалог авто, хавейл хәм Чанганның рәсми дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтырат. Акция сотуда машиналар болғанда қамалды, ответы түгел.
14: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
15: 8-987-213-60-13.
14: Чип и Дейл. Всегда построят.
16: Банк ВТБ ПАО.
17: Рустем Асадуллин. Тамаша Шисын. Козан концертлары на шокра. 22-ші хэм 23-ші сентябрь. Шулпан мэдэньет узэгэ.
18: Продажа грузовых мотороллеров от компании Тант. Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
19: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Хәм түләмні 10%-қа қадар кере қайтарығыз.
2: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Узяк банкының 2015 елінің 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет Акбарс.ру сайтында.
18: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 900 000-нән. Йөрелгәннәре 350 000 сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз. Оферта түгел.
10: Авыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
9: Жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Ләйлә Галиева.

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
1: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мұнай? Алар Корея білен турдан тұр үшілей, әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша, барысыда шанышлы.
2: Иматтырыл.
1: Йокла, алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысыда көрсәтілген. Татар автоподбор. Тұлырақ 8-937-293-45-65.
3: Татарстан. Диалог авто. Алабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашкан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыклагыз.
4: Оферта түгел.
5: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның Орында ямы, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
7: Так.
8: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
7: Что?
8: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Әгірже 107.9 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Бары тек 12-13 сентябрьді әгіне этажи компаниясы тарапынан Қозан молда көшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, һәм йұртлар үшін мақсус ташламала. Сізіні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+2026. Барлық мәлімет etajina.com сайтында.
3: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Ләйлә Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қозан. 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
4: Яшикләве 6+.
5: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина үзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұ ғадигіне концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
6: Ауыл сұлушы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш жауаплылығы шекленген жәмғияті.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Нар Сейфиев, Толбишек, Жер Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Це є реклама. Політична реклама.
1: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. «Единая Россия» – номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
0: Це є реклама. Політична реклама.
2: Булгар радіосында реклама.
3: Татарстан Республикасының от

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Хәм түләмні 10%-ка қадар кире қайтарығыз.
2: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Узяк банкының 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет Акбарс.ру сайтында.
3: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябр Қозан, 1-ші октябр Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
4: Ешіклеуі 6 плюс.
5: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулаймыни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
9: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
10: Жоопылығы шекленген жамғияты.
11: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты.

0: Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95. Ильшат Сафин.

0: Предприятие по производству сельскохозяйственной техники, посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова
1: 239-08-243-59.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Болгар радиосы фестының титулы иранашесе Санчи Қытай медицинасы хазинесе. Шахси шмекар Чен Лидзюнь.
4: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Болгар радиосы фестының рәсми иранашесе КНАУФ түзіліш бизау материаларын жетіштіруші компания.
5: КНАУФ Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Родбанд подходит для любой бригады.
6: Болгар радиосы рекламы хизмети телефона 570-50-95.
3: Болгар радиосында музыкаль премьера. Регина Шариф, Тотар Иготе, Регина Шариф Кие, Регина Шариф Сюзлярем.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 40 радиослушателям старше 12 лет.

0: Бір пирамида.
1: Яшиклеуі 6+.
2: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябр Қозан, 1 октябр Түбен Кама, 2-сі Әлмет. Яшиклеуі 6+.
3: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
4: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
5: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Елмай, мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Вильдан Абраров.

0: Гүлләрі Субхан Алла деп әйтергә кирәк. Оңышыгыз мулдан булсын, үзегезгә язган ризык булсын. Һәм инде җәмәгат, сүзем шул иде. Мин бу бәрәңгене бик яратам. Иртәгә сез дә шул әйтеп карагыз әле.
1: Яңа Шишмә 107 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Булгар радио СФСның титулы иганачысы Санчи Кытай медицинасы хазинасы. Шахси шмакар Чен Лицзюнь.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Их ты бар! Их ты бар!
8: Тәқдим итә.
9: 12 сентябрь Татнефть Аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
8: дәртләшерләр,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез.
8: Татнефть Аренаның бозын бергәләп тик.
11: Билетлар Татнефть Арена буз сарайы кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть Арена буз сарайы. Казан 4-6 евро на прыгай кинчев. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: хорошая.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.